0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

хорошая музыка на радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги, день информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
0: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Драйва. За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур Фокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.
0: Радио «Альфа». Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получаете. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 августа 1964 вышел хит Роя Орбисона «О, Pretty Woman». Меньше чем за месяц песня возглавила хит-парад Billboard Hot 100 и держалась на первом месте 3 недели. В 91-м Орбисон был посмертно удостоен премии Грэмми за исполнение этой песни. Дело в том, что в 90-м хит настигла новая волна популярности после выхода фильма «Красотка». Режиссер Гэри Маршалл позаимствовал у песни название фильма, а потом изменил и его содержание. «Pretty Woman» звучит в одном из самых ярких моментов – в магазине, когда героиня преображается из уличной девушки в леди. Изначально по сценарию героиня Джулия Робертс была зависима от запрещенных веществ и должна была погибнуть в финале. А название картины было 3000 по цене, за которую она согласилась провести время с персонажем Ричарда Гира. Но романтичная песня Орбисона вдохновила режиссера снять не пессимистичный фильм, а новую историю Золушки. Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman.
3: Радио.

0: все просто. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
2: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
3: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
2: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
5: 0+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
2: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
3: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
5: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-0715.
0: ИП-Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-843-085-62.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 августа 1831 года английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Это открытие заложило фундамент для развития всей современной электротехники и энергетики, способствовало изобретению радио и развитию беспроводной связи. Фарадей, как и многие великие, был, по сути, самоучкой. В 13 лет сыну кузнеца пришлось бросить школу и работать. Став подмастерьем в книжном магазине, он начал поглощать книги по физике и химии и ставить опыты. А еще немного повезло. Один из клиентов магазина подарил любознательному парню билет на цикл лекций знаменитого химика и физика Гэмфри Дэви в Королевском институте. Фарадей занятия посетил, тщательно записал их, переплел конспекты и отправил ученому вместе с письмом, в котором умолял взять его на работу. Ученый был впечатлен и взял Майкла лаборантом. Уже через 2 года он стал ассистентом и смог сам проводить эксперименты. Интересно, что именно Майкл Фарадей ввел в научный обиход множество ключевых слов, например, ион, катод и анод, электролиз и электролит и электромагнитное поле.
1: Радио Альфа. Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

0: Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10.
2: Заходи!

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
2: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
0: 0+.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки. День эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы. Не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы. Оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы. Договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы. Вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы. Возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги. День информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
0: Радио Альфа.

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: После еды тяжесть, как камень проглотила.
2: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилась пища. Варенье. Кожа стала свежее и ушли лишние объемы.
1: Хочу попробовать.
2: Клиника «Доктор Сан», Пермь, Горького 83, офис 311, телефон 254-04-83. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
4: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
3: Брюки купи себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
5: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
6: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
5: Там можно паять и программировать?
6: Конечно. И еще многое другое.
5: Записываемся.
6: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе Алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Золотая коллекция. Радио Аль.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 30 августа в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 6 ночью, завтра днем плюс 9, плюс 11.
1: Реклама.
2: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
1: На радио «Альфа» пять песен о любви.

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
3: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
4: После еды тяжесть, как камень проглотила.
5: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-07-15.
7: ИП «Мызинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-8400-85-62.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Музыка прежде всего. Радио Альфа.
1: Песен еще не написанных.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.

0: улица Репина, 2.
1: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
2: Ноль плюс. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
5: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
4: Там можно паять и программировать?
5: Конечно. И еще многое другое.
4: Записываемся!
5: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ка-чинг.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: После еды тяжесть, как камень проглотила.
6: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
8: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
9: 0+.
10: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
11: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
12: 0+.
13: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
14: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
13: Брюки купи себе.
14: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
15: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
16: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
15: Там можно паять и программировать?
16: Конечно. И еще многое другое.
15: Записываемся.
16: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
17: Золотая коллекция. Радио Альфа.
18: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
19: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лечиться дорого.
1: Слушай, во Фриболге сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр Фриболок. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
2: Совместным портретом на холсте.
1: Круто. Расскажи поподробнее.
2: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
3: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Отдыхай, тело и душа.
7: Да чего же хороша банька наша.
8: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
7: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
8: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
7: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
9: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: 104 и 1 FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта. Крэп!

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
4: В цирке шоу «Магия» с 1 по 30 августа. Поверить будет сложно, пропустить невозможно.
5: Ноль плюс.
6: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. Ноль плюс.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дорога». Навете. У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта Эх Дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
9: Золотая коллекция. Радио А.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. 30 августа в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 6 градусов ночью, завтра днем. Плюс 9, плюс 11.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
2: Совместным портретом на холсте.
1: Круто. Расскажи поподробнее.
2: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: После еды тяжесть, как камень проглотила.
6: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
5: Хочу попробовать.
6: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715. ИП «Мазиенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-8400-8562.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
4: Захотел мужик однажды плитку новую на пол, он поехал.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
2: Хорошие брюки. Брюки купили себе.
3: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
2: Брюки купили себе.
3: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
2: Брюки купи себе.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
6: ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В воскресенье 30 августа в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 6 градусов, завтра днем плюс 9, плюс 11.
1: Реклама.
2: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
3: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
2: Закажи в центре металлокровли.
3: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: До сентября в Ваймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатно. Бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжение. Потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
4: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
5: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
6: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс.
7: Релакс.
6: Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
2: Совместным портретом на холсте.
1: Круто. Расскажи поподробнее.
2: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
3: Сказала грозная царица.
4: Хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлокровли.

0: металла черепиц.
1: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.

0: улица Репина 2.
1: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
2: Ноглюс. Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-07-15. ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62.
3: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
4: Золотая коллекция. Радио А.

0: Плюс 9, плюс 11.
1: Реклама.
2: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Фриболге сейчас очень интересное приложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр Фриболок. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно, пропустить невозможно.
4: 0+. Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
6: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
3: 0+.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
4: 0+.
5: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи не себе.
6: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
5: Брюки купи себе.
7: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, ваше внимание захватят новые идеи. Хороший день для планирования путешествий или обучения. Тельцы, возможно обострение конфликта с родственниками или соседями, однако при желании вы сможете найти приемлемый для всех компромисс. Близнецы, вы столкнетесь с тревожащими событиями, придется признать, что ваши тылы уязвимы и требуют укрепления. Раки. День мелочей, которые рискуют занять все ваше время и отнять все силы. Возможно, чему-то вы придаете чрезмерное значение. Львы. День укрепления здоровья и улучшения самочувствия. Хороший момент для медицинских и косметических процедур. Девы. Придется вспомнить о необходимых домашних делах. Не путайте эмоции с энергией. Агрессивное поведение приведет к ссорам. Весы. День, когда нужно вспомнить о своих интересах. Пресекайте попытки со стороны близких воспользоваться вашими силами или деньгами. Скорпионы. Занимайтесь реальными насущными делами. Именно они принесут наибольшее удовлетворение и позитивный результат. Стрельцы. Хороший день для учебы или налаживания контакта с далекими партнерами, например, за границей. Начинания будут успешными. Козероги. Непредвиденные моменты могут сбить с толку. Не теряйте общую перспективу и не забывайте о далеких целях. Водолеи. Вы можете временно утратить точку опоры, возможно, неожиданности. Не начинайте новых дел и не давайте обещаний. Рыбы. Не стоит навязывать свое мнение. Нежелательно даже публиковать посты. Вы можете об этом пожалеть. Это день максимальной приватности.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. 30 августа в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, плюс 6 градусов ночью, завтра днем, плюс 9, плюс 11.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. 30 августа в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, плюс 6 градусов ночью, завтра днем, плюс 9, плюс 11.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Бригады.
1: Романтический вечер.
0: На радио Альфа.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Доброй ночи, Пермь.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.